0: СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Это радио.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вот так вот доползаем мы до этой пятницы, друзья. Доброе утро. Я думаю, сил каждого наверняка к концу недели на исходе, но вот самое время сделать последний рывочек и все-таки покорить очередной день перед выходными. Поздравляю всех с этой пятницей. Ну и Роберт Майлз дальше нам подарит еще немного танцевального настроения. У микрофона Дим Хованцев. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда.

0: Елочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана «Кулагер» и «Актобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 18 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 19, днем до плюс 30 градусов, возможно, осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 27. В Оренбурге плюс 15, днем до 24. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Я понимаю, с утра поддержка. Валерий пишет: Лена, крепись, последний рабочий день перед отпуском. Отличного тебе отдыха и море положительных эмоций. Лучше положительных эмоций не море, а вот прям море само по себе, да? Вот, надеюсь, так тоже получится. Если нет, то тогда море, да, эмоции и дачу моря и все прочее. В общем, друзья, поддержите тогда друг друга также, вот по примеру Валерии и Лены. Пишите на Смотри Радио, портал такой существует, зашибательный. Заходите туда, и прям вот ваше сообщение еще и в окошко появится на канале, не только я их зачитаю. Ну и существует еще у нас социальные сети, группа и ВКонтакте, и в Телеграм-канале, мессенджеры Макс, одноименные, Смотри Радио, залетайте туда, там много еще и внутренней кухни, работы на радио и телевидении. Впереди Джакон и Асфальт.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
5: Ищешь удобную одежду? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. «Мегарай». Удобную одежду выгодно покупай.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Fly Project и хит «Мюзика». Давайте послушаем творение нулевых, ну и приятные мотивы, с которых начинается этот трек, вас порадует.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 21, днем до плюс 31, также возможен дождь, да, в Кувандыке, Медногорске плюс 17, днем до 27, в Оренбурге плюс 18, днем до 25, также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новотроицке в третий раз пройдет велопарад из-за дождя. Мероприятие перенесли с 27 июня на 8 августа в День физкультурника. Ожидается около 1000 участников. В сбор в 9:30 у арт-объекта «Экран» на площади Ленина. Старт в 10:00. Планируются призы по трем номинациям. Оригинальный велосипед, оригинальный костюм и креативная точка с ценными призами для победителей. А в селе Красноголм под Оренбургом 16-летний подросток, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля, выехал на встречную полосу по улице Ленина и врезался в питбайк. 18-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь подростку грозит наказание по статье о нарушении ПДД лицом без прав, повлекшим смерть человека. Кроме того, следствие выяснит, как несовершеннолетний оказался за рулем и кто допустил его к управлению мотоциклом. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга. Накануне ФСБ и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. Там заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ой, сегодня дополнительный приток энергии будет у нас. Ну, во-первых, хочется отметить, что у нас сегодня не 35, а всего лишь плюс 28. Ну, плюс-минус по области. А где-то даже плюс 25, где-то даже дождичек. А во-вторых, пятница. Тот день, когда хочется все побыстрее закончить, забыть неделю и отправиться отдыхать. Чего вам желаю, чем мы займемся. Дождь пока сопроводит наше утро. Mitchell Mind Project заглянет. Ну и поговорим о событиях совсем скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А, эту пятницу хочется разглядывать с разных сторон, что интересного было 31 июля. День у нас сегодня вспоминания любимых книжек, так что повод, наверное, что-то перечитать, переглядеть. Ну, я картинки смотрю. Далее у нас день необычных музыкальных инструментов. Вот вспоминайте, какие у нас имеются. День молодильных яблок сегодня. Помните, да, такие штуки? Ну, надеюсь, вы найдете парочку. Далее у нас день воздержания от осуждения близких. Сложно, мне кажется, справиться. Далее у нас день международного спасательного дня. Спасибо вам. Международный день африканской женщины. День военно-морского врача ВМФ Российской Федерации тоже можно отметить. День рождения Гарри Поттера. 46 лет ему. Уже, знаете, молодежь, вот этот барьер молодежь пройден. Всемирный день рейнджера. Ну и из-за границ к нам пришли день донора крови, например, отмечается. А также день сахарной ваты. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026-16».

0: Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс,
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: «Смотри радио».
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 21, днем до плюс 30, возможно, осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 17, днем до 27. В Оренбурге плюс 18, днем до 25. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В пятницу, 31 июля, на территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Евгений Солнцев призвал оренбуржцев быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. Телефон службы спасения 112. Сегодня в Оренбургской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами в центральных и восточных районах порывы могут достигать до 15-20 метров. Температура воздуха составит плюс 20, плюс 25. Местами в восточных районах плюс 27, плюс 30. Большая половина россиян хотели бы видеть в общественных местах специальные зоны, где можно отдохнуть от шума или спокойно поработать. Об этом пишет российская газета со ссылкой на опрос. Чаще всего такие пространства нужны людям в аэропортах, на вокзалах, в больницах и торговых центрах. Почти каждый четвертый признался, что в шумных местах быстро устает или сталкивается с головной болью. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте абсолютно качественный и доступный гороскоп в эту пятницу озвучим. Он уже находится, если что, в наших социальных сетях.
2: Овен.
1: Постарайтесь отвлечься от всех проблем, которые, знаете, включают в себя даже самые мелкие и самые крупные.
2: Телец.
1: Пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет.
2: Близнецы.
1: Этот день последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и не бестолково действовать. Используйте его.
2: Рак.
1: Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
2: Лев.
1: Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать.
2: Дева.
1: Будучи уверенной или уверенным в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей.
2: Весы.
1: Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет мешать.
2: Стрелец.
1: Этот день будет полон неожиданностей, как приятных, так не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить.
2: Козерог.
1: Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать.
2: Водолей.
1: Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным.
2: Рыбы.
1: Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже есть хорошие экземпляры. Информация была предоставлена от igneo.com, да? Ну а также послушаем Global DJ сейчас, Розалию и Эван в эфире «Смотри радио».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Итак, прямо сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до 28, в Ясном плюс 23, днем до плюс 30, возможен дождь. В Кувандакино-Нагорске плюс 20, днем до 26, в Оренбурге плюс 20, днем до 25, также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 400.

0: 9 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный», Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Домбаровском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения пожарной обстановки и действующего ландшафтного пожара. Соответствующее постановление выпустила администрация района. В настоящее время в зоне угрозы поселок Домбаровский, улица Кутузова и Домбаровская. Сейчас в населенном пункте идет превентивная эвакуация людей. Международная федерация хоккея не допустила сборной России до чемпионатов мира 2027 года. Решение касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. Федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов о безопасности и спортивной честности. Правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, включая продажу билетов для маломобильных граждан, изменится в России с 1 сентября 2026 года. Согласно новым правилам, пассажир должен указать номер телефона или адрес электронной почты при покупке билета на поезд дальнего следования. На указанные контакты перевозчик сможет направить информацию об изменении маршрута, замене состава или отмене поезда. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Mr. Know It All, да, в эфире от Тедди Свимса. А мы, что мы, пятница, кричим, поем и двигаемся на встрече уикенду. Макс, также Рефлекс, Мэри Крамбрер, Ампаса. Все для твоего бодрейшего утра, будь с нами.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до 28, в Ясном плюс 23, днем до плюс 30, в Ковандыке-Медногорске плюс 20, днем до 26, в Оренбурге плюс 21, днем до 25, также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на smotri.radio.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский район Сутурска поступил иск с требованием обязать администрацию города снести расселенный аварийный дом на Гайском шоссе. Дом признали аварийным и подлежащим сносу. В мае 2023 года всех жильцов отселили. Сейчас все помещения находятся в собственности муниципалитета. Однако здание до сих пор стоит, и доступ в него никак не ограничен. Внутрь свободно заходят посторонние, в том числе дети и подростки. Территория вокруг дома завалена строительным и бытовым мусором, образовалась стихийная свалка. В Кузбассе пугливый грабитель сжег похищенные из магазина деньги. Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено в Юргенском округе. В селе Поперечное вор тайно проник через окно в магазин, украв около 80 тысяч рублей выручки из кассы. Выбираясь через окно обратно, злоумышленник порвал штаны. Испугавшись, что его найдут по оставленным следам ткани, вор, вернувшись домой, сжег штаны, забыв достать из них деньги. После этого он поехал в город за новыми вещами, и там его задержали сотрудники полиции. Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 130 тысяч долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на местное ТВ. Инцидент произошел в районе Ак-Чалар провинции Бурса. Во время уборки женщина приняла пакет с золотом за мусор и выбросила его. Обнаружив пропажу, семья обратилась в полицию и коммунальные службы. Отмечается, что пока золото не нашли, при этом неизвестно, забрал ли содержимое контейнера для отходов мусоровоз или пакет достался кому-то из людей. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: чувствуй глубже. Смотри.
1: Радио.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры

Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: Представляете, вот в пятницу еще и бензина, знаете, двадцаточку. Как заработать, как забрать? Уф, мне кажется, самое то, что необходимо. Прямо сейчас будем выбирать участника рандомно, как всегда. Ну и пускай это будет вот следующий человек. Здравствуйте. Алло. Вас не слыхать. Ну ладно, дальше двигаемся. Итак, следующий, пожалуйста, рандом, пока не возьмем. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Что хотите, как зовут вас?
2: Евгений.
1: Евгений, что хотите, Евгений?
2: Сыграть в
1: блиц-заправку. Вот, наконец-то, а то, как обычно, вопросом глупым поставить тупик. Конечно, блиц-заправка, бензин. Сейчас 5 вопросов вам назову. Ваша задача — ответить в течение 45 секунд. За каждый правильный ответ 4 литра будем вам дарить. Если вы заряжены и готовы, то, соответственно, будем сейчас для вас заводить шарманку и ставить непосредственно таймер. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Хорошо, желаем удачи. 3, 2, 1.
3: Итак, как британские журналисты прозвали единственный в мире гоночный Ferrari 250 GT с кузовом Shooting Brake? Его назвали печка или хлебный фургон?
2: Первое.
3: Хорошо, в каком городе в 1899 году были выданы первые номерные знаки? Мюнхен или Берлин?
2: Второе.
3: Хорошо, что означает цифра 10 в коде 10W40, который нанесен на банку моторного масла? Это максимальная температура использования или температура, при которой возможно прокачивание масла?
2: Первое.
3: Хорошо, что будет, если перекачать колеса? Расход топлива уменьшится или увеличится расход топлива?
2: Второе.
3: И давайте последний все-таки назову. Назовите марку и модель гоночного седана с очень раздутыми арками. Это Volvo S60 или Hyundai Elantra?
2: Первое.
1: Евгений, вы побили все рекорды. Абсолютно все. Но не скажу, что со знаком плюс. Но 0 правильных ответов, Евгений. Но так бывает. 50% вероятности. Но это фраза, вы не первый человек, который за последнее время слышит: бензина нет. Вот так вот же. Вот так вот же. Не состоялось. Ну ничего страшного. Знаешь, в любви повезет. Это так, знаете, пустячки. Вот, можете ваше послание. Да, послание можете ваше передать.
2: Всем привет, кто меня узнал. Вам, конечно, большой привет. Спасибо, что проводите такие розыгрыши.
1: Спасибо. Жень, можете дозваниваться теперь в любое время. Ну, так же. То есть для вас вот этого у нас месяца перерыва не будет. Звоните хоть завтра. Ну, не завтра, но нет без заправки. Соответственно, с понедельника. Будем рады. Вам хорошего дня. Спасибо большое. Отличных выходных. Спасибо. До свидания. Вот так бывает, друзья. Ну, пятница не всегда же первый блин должен быть, знаете, получаться и хорошим. Значит, в чем-то другом жизнь отыграется. Джонни Федук впереди. Так, кстати, прикольно было бы исполнитель, если бы это вместе все производилось. И произносилось Джонни и Федук лето. Прогноз погоды, а также Five Star Family и Magnetic. Шикарный трек, который лично мне точно полюбился. Всем доброго утра, хорошего настроения и отличной пятницы.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы? Где?
3: В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Так, прямо сейчас в Орске плюс 24 градуса днем до 28. В Ясном плюс 25 днем до плюс 30. Возможны осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 23 днем до 26. В Оренбурге плюс 22 днем до 25 градусов. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Крупный пожар в Домбаровском районе локализован. Переход пламени на населенный пункт предотвращен. Сотрудники МЧС России продолжают тушение. Жилые дома и детский лагерь вне опасности. Эвакуация не понадобилась. Информация о точной площади пожара уточняется. Напомним, сильное возгорание сухой травы произошло между поселком Домбаровский и селом Богоявленка накануне. Ситуацию усугублял сильный ветер. Была объявлена превентивная эвакуация жителей четырех улиц районного центра в пункты временного размещения. Жители 70 домов согласились временно переехать. С 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, АКМ из Тульской области, Кулагер из Петропавловска и Актобе из Казахстана. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа в 18:15. Категория 0+. Более 50% россиян смотрят видеоконтент в соцсетях в рабочее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Это значит, что контент остается востребованным и в рабочее время, в фоновом режиме, в перерывах и в дороге. Ближе к ночному времени растет активность в соцсетях. В целом соцсети и мессенджеры занимают около 65% от всего интернет-трафика. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: эфир открыл в этом часе. Элок у нас и Халет. Дальше пятница, дальше рабочие делишки, которые, я уверен, вас заставят так подбить итоги этого месяца. 31 число на календаре. Заканчивается и рабочая неделя, и рабочий месяц. Все шикарно, еще если зарплату дадут, вообще замечательно будет. Шус впереди, Only You, Робин Шульц. Ну и порадуем друг друга еще и с списком из календаря праздников. Доброе утро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 31 июля, пятница, день вспоминания любимых книжек сегодня отмечается, поэтому если нечем будет заняться вечером, обязательно прочтите что-нибудь, напомнить себе о положительных эмоциях. День молодильных яблок, давайте найдем какие-нибудь. День необычных музыкальных инструментов, поздравляю тех, кто играет на них. Далее, день воздержания от осуждения близких, не обещаем. Далее, международный день африканской женщины сегодня, международный день спасателей на воде. С праздником вас. День военно-морского врача ВМФ Российской Федерации. Поздравляем. День системного администратора или день сисадмина еще сегодня. День рождения Гарри Поттера. 46 лет ему исполняется. Немолодой дядька уже. Всемирный день рейнджера. И за границ к нам пришли такие события, как, например, день донора крови и день авокадо. А еще день сахарной ваты. Ну, повод, наверное, в парк сходить и повеселиться. Далее, Мия Бойко. Информация же была предоставлена сайтом «Калли».

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп для тебя на сегодняшний день. Ну и давайте узнаем, что подарит нам igneo.com.
2: Овен.
1: Так, овны, значит, постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные.
2: Телец.
1: Пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас не время.
2: Близнецы.
1: Этот день последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать.
2: Рак.
1: Конфронтация вполне может уступить место сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
2: Лев.
1: Вы будете как бы выключены из цепи событий, происходящее не будет вас задевать.
2: Дева.
1: Будучи уверенной в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей.
2: Весы.
1: Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и вашему семейному бюджету.
2: Скорпион.
1: Вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет мешать.
2: Стрелец.
1: Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить.
2: Козерог.
1: У вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать.
2: Водолей.
1: Вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным.
2: Рыбы.
1: Хорошие идеи будут посещать не только вашу голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже попадаются хорошие экземпляры. Ваня Дмитриенко продолжает «Лирикс новинки». Мы вам желаем удачи в эту пятницу.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: неподражаемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас группа «Звери». Все, что тебя касается. Действительно, много интересного было связано с этой песней. 2003 год принесла группе огромную популярность.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За минувшие сутки в регионе случилось 16 пожаров. Больше всего огня пришлось на леса. Там полыхали более 1000 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. 7 возгораний произошли на объектах инфраструктуры и в жилье. Еще 6 раз горела сухая трава и кустарника. Кустарники, эти ландшафтные пожары, распространились на 130 гектаров. Спасатели работали всю ночь. К утру часть возгораний удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Слово «нишевое» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слово года». Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно существует. «Нишевое» обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм или потребители. Житель Якутии выжил после 25 дней блужданий в тайге. Пострадавшего обнаружили во время сенокоса. Его увезли в медицинское учреждение Якутска. Установлено, что мужчина пропал утром 5 июля. Его коллеги предположили, что он мог заблудиться в лесу. Маршрут передвижения пострадавшего, а также то, чем он питался и где ночевал все это время, пока остаются неизвестными. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Да, друзья, пятница только стартовала, уже очень много приятностей, я уверен, вы получили. Тут у нас еще несколько в этом части, например, будем билет в парк разыгрывать, так что совсем скоро будет дан старт звоночкам. А пока давайте спланируем как-то еще свой вечер помимо. Да, может быть, друзьям напишем, наберем там сколько не видели с кем или родственникам. Ну, в общем, время и возможности ваши. А мы пока вам поможем с музыкальным и танцевальным настроением. Лока-лока, а я все летала. Также показываем Зиверт и Dance Monkey.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Не знаю, запомните ли вы этот уикенд. Во многом, наверное, зависит от того, попадете ли вы в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Мы сейчас разыгрываем два билета 21-137. Набирайте код города 3537 в начале, да? Ну, а так 21-137. Ждем вашего звоночка. И, соответственно, надо будет на заданную тематику в течение 45 секунд назвать 10 слов. Все максимально просто. Поэтому будем верить в вас, в ваши силы. Дозванивайтесь 21-137. Я пока на правах рекламы зачитаю отличную новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений у нас по-прежнему продолжает работу. Лето двигается дальше. Значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00. Со вторника по воскресенье с 11 до 23:00. В общем, приходить за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Есть у нас звоночек. Нет, сбросил, странно. Еще один. Доброе утро, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, чем занимаетесь? Работаете?
1: Работаем.
0: Хорошо, надеюсь, красим чуть-чуть ваше времяпровождение. И сейчас, да, и сейчас в течение 45 секунд предложим вам назвать 10 слов в заданной тематике. Ну, давайте, коль у нас музыкальное радио, надо назвать 10 наших исполнителей. Договорились? 10 вот российских исполнителей. Хороших исполнителей только. Да, да, да. Да, давайте. Итак, сейчас таймер начнется. Мы вам желаем удачи. 3, 2, 1. Поехали. Так.
1: Ким, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Алла Пугачева. Кто еще? Астудио.
0: Так.
1: Алсу, Жанна Фриске. Кто еще?
0: Лето цвета неба. И снова седая ночь.
1: Блин, а Юра Шатунов?
0: Так.
1: Вообще вылетел.
0: Вот. Потому что есть Алёшка у тебя.
1: Руки нет.
0: Розовые розы. Ладно, этого достаточно. Этого достаточно. Ой, поздравляем, 10 вы назвали. И, соответственно, никакие капканы не угодили. Все хорошо, два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка достается именно вам. Ну и поздравляем Светлану. Можете передать все, что вы хотите.
1: Всем огромный привет. Всего всем самого хорошего.
0: Спасибо, это взаимно. Светлана, трубочку не кладите за эфиром. Сейчас расскажу, как забрать ваши билеты. А пока давайте Джиган, Нилетто и Локдог. Их не вспомнили, но послушаем.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт

0: букет. Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Лето – это хит.
1: Цветные огни на фоне наших тел.
2: Ну да, по факту.
3: Тихо. Не продолжай, пожалуйста, особенно последнюю фразу. Просто яркое настроение сегодня у нас.
2: Допустим, да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Макс Мочалов.
3: Привет.
2: Получился тут у нас в эфире.
3: Ну что, пятница? Ну вот она, ура. Завтра что, август?
2: Ребята, представляете, вот давайте пока еще июль кальфанем.
3: Да, согласен.
2: Завтра будет плохо. Удачи.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями познакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ландшафтный пожар в Домбаровском районе полностью ликвидирован. На данный момент спасатели продолжают мониторинг территории для контроля тлеющих участков. Для наблюдения с воздуха задействован беспилотник, который в режиме реального времени мониторит территорию. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось отстоять жилые дома и детские лагеря «Сокол». Жители, ранее превентивно эвакуированные из опасной зоны, уже вернулись в свои дома. Всего в борьбе с огнем было задействовано 69 человек и 32 единицы техники. 5 человек пострадали в ДТП на Оренбургской трассе. Авария произошла в 2 километрах от села Воздвиженка Пономаревского района. По предварительным данным, 36-летний водитель «Ларгуса» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой находился 47-летний мужчина. После аварии с травмами госпитализировали 5 человек. Водителей 21-летнего пассажира «Ларгуса», 43-летнюю женщину, ее 19-летнего сына и 13-летнюю дочь, которые находились в салоне иномарки. Лишь 19% россиян в возрасте от 18 до 30 лет являются собственниками жилья. При этом 41% молодых людей продолжают проживать с родителями, а 27% арендуют квартиру. Об этом свидетельствуют результаты исследования Ингосстраха. Большинство респондентов не планируют менять жилищные условия в ближайшие годы. Среди тех, кто намерен улучшить ситуацию, 10% рассматривают ипотеку, а 8% рассчитывают на собственные накопления. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Самый жаркий и теплый привет всем, кто вместе с нами наслаждается пятницей, а этим днем мы точно насладимся по полной. Ведь сегодня провожаем июль и уже будем встречать август. На календаре 31 июля, и всем, кто немножечко подостыл, давайте согреваться в эфире жаркой музыкой. Уверен, что таких немного, но все-таки, если вы чуточку упустили лето, давайте зажжем его по-новому. Поможет нам музыка здесь в эфире «Смотри радио». Давайте проводим июль в лучших ритмах.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Закатлами в газовик.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь готовы вместе с вами погрузиться в мир кино и сериалов. Здесь вместе с Виталием Морозовым. Доброго дня.
2: Привет. Привет, привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. Готовы мы даже погрузиться, может быть, в сказочную, мифологическую какую-то вселенную. Сегодня давайте вспомним классику. Ну, выбор был на самом деле небольшой из двух «Одиссеев». Но поясню, поскольку в некоторых кинотеатрах начался показ нового фильма Кристофера Нолана «Одиссей», тут поневоле, во-первых, сам вспоминаешь прошлые экранизации поэмы Гомера, ну и плюс ко всему еще не буквальные экранизации, потому что поэма, в принципе, настолько стилистически широка, что ее, эту историю вообще «Одиссея» можно интерпретировать в абсолютно разные сюжеты. Конечно. Как и это делали очень многие режиссеры. Но все-таки мы коснемся именно конкретно «Одиссея». И, конечно, сразу здесь приходит на ум эта классика 59-го года с Кирком Дугласом. Он там играет «Одиссея». И «Одиссей» 97-го года. Это мини-сериал Андрея Кончаловского. И вот так, если посмотреть на разнообразие мнений вообще в интернете, то чаще, конечно, вспоминают экранизацию. Ну, это вполне нормально, естественно. То есть, ну, все-таки 59-й год был давно уже,
1: да,
2: достаточно.
1: Плюс ко всему, они там, конечно, очень картонные.
2: Ну, для того года, ну, сейчас, когда ты свежим взглядом, да, из 2026 смотришь, ну, понятно. Ну,
1: они паузы выдерживают. Спецэффекты.
2: Считалось круто. Это была полностью аниматроника, не было еще никаких эффектов. И, то есть, создавались куклы, потом увеличивались на монтаже, значит, до высот, ну, то есть, до больших размеров огромных, да, по сравнению с людьми. И, кстати говоря, вот почему и упоминается «Одиссея» 59-го года и самим Кристофером Ноланом, потому что он считал, не считал, точнее, рассказывал о том, что одним из источников вдохновения является как раз вот тот самый фильм. И именно, полагаясь на него, он и создавал свою картину, используя, ну, прям минимум компьютерных эффектов. Насколько минимум, я не могу судить, не знаю.
1: Ну, понятно, что все равно были съемки.
2: Но он снимал на пленку и делал все на натуре конкретно. То есть с экспедициями, это, опять же, аниматроника использовалась. То есть делал он все по старинке. Вот как тогда, вот так, в общем-то, старался сделать и сейчас.
1: Ну и плюс ко всему, ну, Кирк Дуглас, ну вы что, он слишком красив для «Одиссея».
2: Он крутой!
1: Вот как раз тот, кто играл у Колчановского, я все время путаю.
2: Арман Тассанте.
1: Да, вот. Он прям, особенно когда под конец его состарили, он прям вот, да, хорошо, он замучен, под конец выбился из сил, а Кирк Дуглас на протяжении всего фильма со своей светлой волосой головой и блистательной улыбкой вообще не устал от путешествия.
2: Ну, ладно, это спишем на то, что для того времени это было нормально, это была усталость. А да, что касается «Одиссеи», то есть здесь «Одиссей» получается, а у Кончаловского «Одиссей».
1: Намного правильнее перевод.
2: Да. Категория 12+ у картины, у фильма, я, честно, не знаю точно, сколько серий, но, по крайней мере, знаю точно, что он настолько не заметен.
1: На одном нашем портале написано две.
2: Две, да?
1: Вот я всегда был в
2: шоке. Настолько, так скажем, незамеченной прошла эта картина, восторгались все самые популярные европейские, американские издания, даже на «Золотой глобус» номинировали сериал в 98-м году, там был лучший актер, естественно, это Арман Тассанте номинировался на него, и, собственно, главная награда — это лучший мини-сериал. Но в итоге «Глобус» Кончаловский так и не получил, но получил настоящую всенародную славу.
1: Да.
2: До сих пор «Одиссея», опять же, с выходом фильма Нолана стали вспоминать еще чаще гораздо.
1: И вот тут как раз я всегда, ну, поражаюсь, какой же это сериал. Это вот действительно часть 1 и часть 2.
2: Ну, двухчасовой. Вот раньше называли телефильм.
1: Да. Если сейчас брать вот все такие популярные франшизы того же самого «Гарри Поттера», последняя часть разделена на две части.
2: Еще две части.
1: Да, но это не как сериал.
2: Отпочковываются
1: потихоньку. Да. И то есть это нормально. То есть это получается фильм часть 1, фильм часть 2.
2: Размножается почковая.
1: Да, и тут то же самое, потому что и хронометраж-то большой, там больше часа каждая серия, так сказать.
2: Ну, в целом там получается больше 2 часов.
1: Да.
2: В принципе, то
1: для
2: же самое.
1: Для нас сейчас это нормальный стандартный фильм.
2: Это вообще стандартный фильм. У Нолана почти 3 часа.
1: Да.
2: Где-то там 2:36, по-моему, если честно, не помню. Это экранизация, которая старательно следует букве поэмы. Это очень пышная экранизация с... нагромождением костюмов великолепных, нагромождением различных сцен, сделанных тоже, ну, при помощи компьютерной графики, с упоминанием и физическим воплощением богов, вот чего у Нолана вы не увидите, если посмотрите, там вообще ничего подобного нет, там приземленно все очень до максимума буквально. Вот, а здесь это все присутствует, то есть и боги, то есть они буквально экранизированы, их можно там увидеть, и как с ними спорит Одиссей и так далее.
1: Причем очень даже они аутентично туда встроены, то есть они не такие прям уж слишком злые, но при этом ты вот действительно чувствуешь вот эту, знаешь, руку помощи, которая руку помощи. Одиссею они...
2: И это вот такая яркая, яркая приключенческая, именно что вот приключенческая картина, вот сродни вот как раз тем пеплумом, которые выходили до этого и после этого, и с очень классной сюжетной линией, с хорошими актерскими работами, и, что немаловажно, впечатляющими до сих пор экшн-сценами. Например, там вот есть битва вот с этой, с этим чудовищем, змеей такой, или драконом. У него есть название, я, к сожалению, не запомнил.
1: Гидра или Харибда?
2: Харибда, по-моему, да. Вот. И особенно меня, помню, вот впечатлило. Тогда-то я тоже это все смотрел, это же по телевизору показывали. И тогда впечатлило, и очень классно сделали вот эту сцену с водоворотом, да, в океане, когда они пытаются туда не попасть.
1: Это
2: у
1: тоже
2: Кончаловского вообще, да, да, вот, да, да, да. У Кончаловского вообще очень здорово все это получилось. Короче говоря, очень пышная экранизация, и самое главное, конечно, циклоп. В «Одиссее» так или иначе, любой экранизации, если это по букве поэмы, нужен обязательно циклоп. А это чуть ли не главный вообще, конечно, персонаж.
1: И многие, его козы.
2: И многие идут даже не сколько на «Одиссея», а сколько на то, как будет изображен этот циклоп. Так вот, у Кончаловского сделано на самом деле очень классно.
1: Ну, тут как раз перспектива. Ему просто сделали один глаз, и вот перспектива как один дальше, другой ближе, да, чтобы казалось, что тот больше. Да. Она, конечно, играет. Но самое главное другое. Здесь сыграла самая главная ошибка у Кончаловского, которая помогла так полюбить этот мини-сериал всем, так сказать, зрителям. Mm-hmm. Ошибка в чем? В «Одиссее» самой, и вот Нолан об этом, кстати, тоже говорил, он не очень-то и хороший, и добрый тип-то вообще, Одиссей. Он хитрый, изворотливый и больше думает про себя. А вот как раз у Кончаловского он показан таким, вот знаешь...
2: Пошел
1: вот,
2: надлом.
1: Да, он такой прям отец, ведет за собой войско, командир, он за них радеет, он там за них переживает. И вот эти вот страдания, они передаются зрителю как раз. И за счет этого, конечно же, мы и любим больше эту экранизацию.
2: В поэме-то он как раз таким и показан. В общем-то, довольно таким хитрым военачальником.
1: Да.
2: И в какой-то мере даже веселым таким шутником. Вот мы Трою не так давно обсуждали, ведь он примерно там такой
1: все
2: же.
1: Все время. Ну, даже начать с того, как его вызвали, так
2: скажем,
1: сказать, с повесткой.
2: Надлом, да. Надлом
1: он уже притворялся сумасшедшим.
2: Начал происходить именно в фильме 97-го года, а вот завершил его окончательное становление этого надлома уже Нолан.
1: Да, потому что Мэтт Дэймон, ну вот даже по кадрам из трейлера, он прям там надрывается над всем, что происходит, и он так сопереживает этому всему.
2: Это очень грустный фильм, на самом деле. Я уже Нолана имею в виду сейчас. И никакой комедии там нет и в помине. Даже абсолютно каких-то, ну, короткого какого-то, да, вспышки какой-то чего-то комедийного там нет абсолютно. В общем, друзья, пересматриваем «Одиссею» Андрея Кончаловского, 97-й год, категория, еще раз напомню, 12+.
1: Ну, а мы продолжим этот день с лучшей музыкой, а вам желаем также отличного кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это «ДК-фест-2026». 16.

0: проблемы, эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Макс,
0: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри Радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Сделаем все возможное, чтобы вы точно не забыли это лето, в особенности июль, который сегодня нам говорит «до свидания». Вы чем запомнили этот прекрасный месяц? Какие яркие события и моменты случились? Это не только рассказывайте нам на портале smotri.radio и передавайте всем свои солнечные и теплые пожелания. Очень ждем и добавим еще больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области появилась еще одна официальная точка для летнего отдыха у воды. Санитарное заключение получил пляж предприятия «Гранит», расположенный на Черниговском водохранилище в Илевском районе. Разрешение выдало управление Роспотребнадзора после серии проверок. Специалисты исследовали не только воду из водохранилища, но и прибрежный песок. 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, АКМ из Тульской области, Кулагер из Петропавловска и Актобе Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа в 18:15, категория 0+. 69 человек, и в том числе 48 несовершеннолетних, доставлены в полицию после массовой драки в металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили в управлении МВД по Челябинской области. У задержанных изъяли складные ножи, пневматические пистолеты, страйкбольную гранату и пиротехническое изделие «Сигнал охотника». Правоохранители провели с хулиганами профилактические беседы и призвали взрослых уделять больше внимания воспитанию детей. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем в ваш день все самое лучшее из мира музыки, особенно сейчас, в обеденный перерыв. Давайте немножечко притормозим, насладимся чем-нибудь вкусненьким и, конечно же, подведем итоги уходящего июля. Ну и, конечно же, чем вам запомнился второй месяц лета, нам обязательно расскажите. Мы же будем его завершать ярко и весело. Вместе с нами в эту пятницу скажем июль до свидания, а августу привет.
2: Смотри.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: А свежие автоновости в эфире «Смотри радио». С нами наш автоэксперт Илья Дорогов. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Сегодня, кстати, у нас необычный день. У нас же всегда есть такой прекрасный человек, Костя Макар. Его сегодня нет, он в отпуск ушел. И у него сегодня день рождения. Поэтому поздравляем, Костя. Сегодня тебе самого наилучшего.
1: И хорошо отдохнуть.
2: Да, хорошо отдохнуть, ни гвоздя, ни жезла, чтобы все было прекрасно. А теперь давайте к новостям. Август у нас уже стучится к нам в окно.
1: Да.
2: Уже он будет завтра. И вот в августе автомобилистов ждет ряд важных изменений. От цен на машины и расходники до правил ОСАГО и перекрытия дорог. Ну, там нас немножко это не касается. Давайте начнем с цен. Естественно, в автосалонах ожидается рост стоимости автомобилей. Массовые модели могут подорожать на 3-5%. Mm-hmm. Премиальные до 8%. Причина, на самом деле, проста. Это ослабление рубля, влияние инфляции, сокращение дилерских программ и снижение скидок по трейд-ин. То есть, если раньше скидки были 200-300 тысяч, то сейчас это будет где-то 100-150 максимум. А одновременно меняется ситуация с автокредитами. Центробанк снизил ключевую ставку у нас до 14%. Это создает предпосылки для постепенного смягчения условий по кредитам и лизингу. Ну, то есть, чем меньше ставка, тем меньше, соответственно, процент нужно будет платить. И это должно так или иначе разогреть немножечко экономику. Еще один заметный тренд — это рост цен на моторные масла. По прогнозам, в августе их стоимость может увеличиться на 10-30%. Все это из-за геополитической обстановки, роста цен на нефть и логистических сложностей. Себестоимость производства для локальных брендов местами выросла и до 80%. Поэтому, друзья, если вы планировали поменять масло, а в данной ситуации с бензином это лучше делать все-таки почаще, то тогда давайте не заставлять себя ждать, поменять, и пусть машинки будут хорошо. Также важные изменения есть и в правилах ОСАГО. С 1 августа страхователь получит право на возврат части премии при отказе от договора до начала его действия. Ну, то есть вы оформили такой: «Ай, не хочу». Можете часть денег вернуть, но не все. Кроме того, предельный размер выплаты по европротоколу, в том числе и с разногласиями, повышен со 100 до 200 тысяч рублей. Также завершена интеграция базы ГАИ с национальной страховой информационной системой. Технически готова фиксация наличия полисов ОСАГО дорожными камерами. Поэтому, да, нам об этом говорили, мы это тоже, кстати, обсуждали, что где-то по осени камеры смогут отслеживать и видеть, есть ли ОСАГО или нет. Также водителям стоит помнить про замену прав. Система автоматического продления удостоверений завершила работу еще в начале этого года, поэтому тем, у кого срок действия прав истек, нужно оформить новый документ. Об этом тоже не забывайте. Так, ну и Минтранс в августе выберет новый дорожный знак. Он будет обозначать парковочные места для многодетных семей и у социально значимых объектов. Это все будет. На выбор предложено 7 вариантов. Голосование будет длиться до 14 августа. Вот такие вот новости. Вот, я думаю, то, что в новый месяц мы войдем, мы увидим изменения этих правил. Поэтому, друзья, если права не поменяли, поменяйте. Дорожные знаки ждем, моторные масла меняем. Ну и, конечно же, все это делаем под лучшую музыку, которая будет звучать в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радио Хит».

0: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.com. Степь и ветер.ру и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25

0: вы вместе с нами насладились этой пятницей в полной мере. И, конечно же, всем тем, что вам действительно нравится, вы могли всегда с нами поделиться. На портале смотри.радио давайте делиться эмоциями и пожеланиями. А мы пока зачитываем те, что уже к нам прилетели. Люблю свою Инночку, ясный на связи. Все, чуть-чуть, и конец рабочей недели. От Владимира сообщение прилетело. От нас тоже большой-большой привет. Люблю свое солнышко. Василий Иванов нам написал. От нас тоже большой привет. Всем привет, особенно соседу Саше. Танчик пишет: любимая моя девочка, все будет хорошо, я всегда рядом с тобой, я тебя люблю, да безумие моя айслушечка. От Дениса сообщение прилетело. От нас тоже большой-большой привет и хорошего настроения. Мы же вместе с вами, друзья, давайте сделаем день действительно ярче и добавим больше эмоций. Заглядывайте к нам на портал смотри.радио для этого.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Австралия, 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Октябрьский район Сатурска поступил иск с требованием обязать администрацию города снести расселенный аварийный дом на Агайском шоссе. Дом признали аварийным и подлежащим сносу. В мае 2023 года всех жильцов отселили. Сейчас все помещения находятся в собственности муниципалитета. Однако здание до сих пор стоит, и доступ в него никак не ограничен. Внутрь свободно заходят посторонние, в том числе и дети, и подростки. Территория вокруг дома завалена строительным и бытовым мусором, образовалась стихийная свалка. В Кузбассе пугливый грабитель сжег похищенные из магазина деньги. Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено в Юргенском округе. В селе Поперечное вор тайно проник через окно в магазин, украв около 80 тысяч рублей. Выбираясь через окно обратно, злоумышленник порвал штаны. Испугавшись, что его найдут по оставленным следам ткани, вор, вернувшись домой, сжег штаны, забыв достать оттуда деньги. После этого он поехал в город за новыми вещами, где его и задержали сотрудники полиции. Жительница Турции по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 130 тысяч долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на местное ТВ. Инцидент произошел в районе Акчалар в провинции Бурса. Во время уборки женщина приняла пакет с золотом за мусор и выбросила его. Обнаружив пропажу, семья обратилась в полицию и коммунальные службы. Отмечается, что пока золото не нашли, при этом неизвестно, забрал ли содержимое контейнера для отходов мусоровоз или пакет достался кому-то из людей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Как?

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Двигаем этот день лучшими ритмами здесь в эфире «Смотри радио», чтобы вы тоже там активно двигались по рабочему дню, если не отвлекайтесь там на мессенджеры, соцсети и другие вещи, которые вас по-любому еще отвлекут от происходящего. Но нам сегодня это делать нельзя, мы сегодня прощаемся с Июлем, и чтобы вечер был абсолютно свободен, сегодня не отвлекайтесь хорошенько, давайте поработаем, чтобы вечером хорошенько отдохнуть. И к этому стремимся вместе в лучших ритмах здесь в эфире. Смотри радио. Ловите елку, диджей Смэш и Тиесто уже далее в эфире. Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО СМК Орск дарит вам

0: придется. Ждем каждую семью на праздники. 0+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Анатолишка, осветили матафиксы. И, конечно же, мы тоже устроим вам яркий, конечно же, невероятный день здесь, в нашем любимом городе. Давайте присоединяться с нами. Пятница, и, конечно же, лет за окном может дать нам больше сил для того, чтобы сегодня, во-первых, хорошенько поработать, а потом и отдохнуть. Двигаясь активно вместе с нами, не забывайте подпевать. Global DJs и их зеленоглазое такси скоро будет в эфире. Также Алок и Лениум с треком To The Moon и Джарахов Маркол. Я в моменте тоже присоединяться. А пока двигаемся под Маршмеллоу. Ее Фоникс уже далее в эфире. Смотри, радио.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода. Рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 29 градусов в Орске в эту минуту, вечером будет плюс 24. В Ясном плюс 28, вечером будет плюс 25 градусов, в Кундыке плюс 27, вечером будет плюс 22. В Оренбурге плюс 23, вечером будет облачно возможен дождь, плюс 20 обещают нам синоптики. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. За минувшие сутки в регионе случилось 16 пожаров. Больше всего огня пришлось на леса. Там полыхали более 1000 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. 7 возгораний произошли на объектах инфраструктуры и в жилье. Еще 6 раз горела сухая трава и кустарники. Эти ландшафтные пожары распространились на 130 гектаров. Спасатели работали всю ночь. К утру часть возгораний удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слово года». Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многим как свежий неологизм, однако в словарях оно существует. «Нишевый» обозначает, что рассчитано на узкий круг, например, «нишевый журнал», «проект», «продукт», «парфюм» и «потребителей». 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа. Августа 18-15. Категория 0+. Более 50... Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, в своих силах сегодня их будет предостаточно, и чтобы поработать, и чтобы насладиться пятницей. Ну и, конечно же, спланировав свой собственный вечер заранее, вы себе сэкономите как энергию, так и время. Ну и, конечно же, силы тоже. Давайте вместе с нами уже мечтать о выходных. Они скоро уже наступят, ну а мы пока давайте работать и наслаждаться моментом через музыку здесь в эфире «Смотри радио».
2: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри.
0: Радио.

0: Это «Хит».
1: Жили были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись по

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 31 июля и в эту пятницу отмечаем день рождения Гарри Поттера. Всем, кто с палочками, отдельный привет. Также день молодильных яблок. Сегодня день воспоминаний любимых книжек. День воздержания от осуждения близких. Обязательно. Лучше вообще все выходные от любых осуждений нужно воздержаться. Также сегодня международный день африканской женщины. Международный день спасателей на воде. Им огромное спасибо. Тем более в такую в жару. И еще день военно-морского врача сегодня. День системного администратора также. День сисадмина и всемирный день рейнджера. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана. Сегодня именины, с чем их, собственно, и поздравляем.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Алок и Иллениум с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Charta были Алок и Калид с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробно

0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Пиваем вместе с Анной Асти, Димой, Биланом. Эпилог в эфире «Смотри радио». И давайте-ка, не стесняясь нам заявлять о том, что вы действительно сегодня уже успели сделать, чем запомнилась пятница. А лучше, конечно же, сказать, чем запомнился июль. На календаре 31 уже и завтра август. Так что давайте выжмем из остатков июля все, что можно, а поможет нам музыка.
1: В твоем ритме. Смотри.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Пятиэтажный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике.
3: 0+156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Галдина делает жарко в эфире вместе с Шиной и Watch Out только что. Ну, а мы тоже говорим, берегись, вечер пятницы, мы уже близко, и, конечно же, мчим туда и делаем громче. Вот нам уже пишут: добрый вечер, Орск. Всем, пожалуйста, хорошего настроения. Гор 312 просит. Но пока вечер не настал, мы пока что-нибудь другое послушаем, но обязательно вернемся к этому моменту. Привет соседу Геннадию, такое сообщение прилетело, и Нина передает всем большой привет от нас. Тоже большой-большой привет. Мы вместе с вами делаем громче этот вечер, который к нам стремится. Но и день тоже не забудем светить яркими эмоциями. Да-да-да, прямо сейчас этим и займитесь на портале смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.
2: Гордец

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 28 градусов. Вечером будет плюс 23, в Ясном в эту самую минуту плюс 28. Вечером будет плюс 25 градусов. В Кондаке-Медногорске плюс 26, вечером будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 22, облачно, местами дождь, а вечером будет плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 3 по 23 августа баня, расположенная по адресу улицы Тагильская, 39, будет временно закрыта. Причины – плановое отключение горячей воды. Чтобы жители города могли и дальше поддавать парку, баня на улице Станиславского, 40, в этот период перейдет на усиленный режим работы. Посетителей здесь будет принимать ежедневно с 10 до 22.00. При этом стоимость посещения и действующие льготы останутся без изменений. В Оренбургской области завершено расследование дела о заказе убийства местного бизнесмена. 51-летний предприниматель, задолжавший 15 миллионов рублей, решил убить своего кредитора и обратился к приятелю за помощью. Он разработал план с использованием оружия и автомобиля, передал деньги на покупку этих предметов. Однако сообщник предупредил полицию, заказчик был задержан при передаче денег исполнителю. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, дело передано в суд. Большинство российских школьников и студентов планируют встретить 1 сентября в классических образах, однако треть поколения зумеров выбирает стиль неформалов и бунтарскую небрежность. 68% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч, а 5% даже готовы к тратам свыше 500 000 рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей, и среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают бюджетные образы. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Так что для того, чтобы насладиться летом, в эфире «Смотри радио», поставляем вам в огромных количествах. Музыкальная составляющая помогает нам быть активным и, конечно же, улыбаться по полной. Так что давайте, не стесняйтесь сделать громче, чтобы окружающие вместе с вами шагали в едином ритме, а в сторону вечер пятницы.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вместе с вами точно знаем, чего хотим. И этот Дисвимс нам тоже подсказал, что вот к нему можно обращаться. Он мистер всезнайка. А если у вас из друзей или коллег есть такие, обязательно к ним обратитесь, спросите, как лучше сделать сегодняшний пятничный денек, который мы усовершенствуем вместе с вами. Нам это делать не лень, нам это даже нравится. Давайте вместе прокачивать его. И, конечно же, поможет лучшая музыка. На горизонте будет Лирик, Полин Гагарин, Канкс и Айова уже далее.

0: реклама. Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: покупай. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: время заглянуть на наш портал smotri.radio и поделиться вашими теплыми чувствами и пожеланиями. Кому вы хотите пожелать всего хорошего в уходящем месяце и, конечно же, чего хотите пожелать всем в новом августе, который состоится уже завтра. А пока же читаем то, что к нам уже долетело. Передаю привет городу Орску. Отличного всем пятничного вечера. От Оленьки сообщение прилетело. Также Игорь передает привет всем и любимый Светланке. Ты у него самое лучшее. Написал он. Присоединяемся и тоже сделаем приятнее этот день. Главное вместе с нами. Во-первых, делать громче. Во-вторых, не стесняться делиться эмоциями. Портал smotri.radio вам поможет. Туда заглядывайте и, конечно же, рассказывайте свои грандиозные планы на этот пятничный вечер. Мы же к нему летим и мчимся под лучшие ритмы в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО СМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители Орска приглашают на две осенние ярмарки, где можно будет приобрести продукты, непродовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию. Первая ярмарка состоится 26 сентября в Советском районе Орска. Она пройдет с 10 утра до 14 дня на территории прилегающих ДК железнодорожников. Еще одна городская ярмарка пройдет 3 октября с 10 утра до 15.00 на площади Комсомольской. Торговые ряды разместятся уже на традиционных участках между зданием Сбербанка и драмтеатром, между зданием администрации Орска и драмтеатром, по улице Кутузова, между Центральным парком и драмтеатром. С 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18:15. Возрастная аудитория 0+. А 8 человек пострадали в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу «Краснодар-Донецк» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Амросиевки Игорь Лызов. По его словам, один из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Атака автобуса произошла на фоне массированного удара беспилотников по российским регионам в ночь на 31 июля. По данным Минобороны Российской Федерации, силы ПВО перехватили и уничтожили 371 дрон. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: началом на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, 17 часов и 6 минут на наших студийных. Открываем вечер пятницы, ярко и весело. Всем тем, кто отработал, отдельный привет. Давайте насладимся этим вечером в полной мере. Не стесняйтесь делать громче и, конечно же, не забудем о праздниках. О них расскажем совсем скоро, пока ловите диджея Смэша, Ярко и Пунктуал Снивер и далее.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в эту пятницу, 31 июля, отмечаем день молодильных яблок, также день воспоминания о любимых книжках, также день воздержания отсуждения близких, еще день обычных музыкальных инструментов. Сегодня и день рождения Гарри Поттера, также международный день африканской женщины, ну и, конечно же, день военно-морского врача ВМФ Российской Федерации. И, конечно же, поздравляем сегодня именинников у Мариона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана. Сегодня именины. Ну а что будете праздновать вы, рассказывайте нам через портал smotri.radio.
0: Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Если взять альбом и краски, сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Номер 20-7-3-7. Набираем, чтобы в этот пятничный вечер получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Дозванивайтесь к нам в эфирную студию. Узнавайте новую интересную информацию о любимом городе. И, конечно же, вместе с нами выигрывайте. Не стесняйтесь. Набирайте номер 20-7-3-7. Мы будем рады каждому. И давайте уже знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер.
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Александр.
1: Александр, как настроение сегодня?
2: Сегодня замечательное.
1: Прекрасно, давай в таком классном настроении выиграем вкусный бокс. Если готов, буду озвучивать вопрос тебе.
2: Да, давайте.
1: Итак, до 1917 года в Орске торговали определенной категорией товаров. Они носили название «щепетильные товары». Что же это было такое? Первый вариант ответа – лекарства от кожных заболеваний. Вариант 2 – принадлежности для уборной. Или же вариант 3 – парфюмерия и женская галантерея. Как ты считаешь?
2: Я думаю, третий вариант.
1: Парфюмерия и женская галантерея. Все верно. Это были нитки, иголки, булавки, шпильки, пуговицы, колечки, сережки, веера разные, там, кружева, перчатки и многое-многое другое. Ну, конечно же, духи и помада тоже с нижним бельем там присутствовала. Ну, а мы тебя поздравляем. А вам, друзья, напоминаем, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орск-Кривический музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Имейте в виду. Ну, и еще раз, конечно же, поздравляем и ждем от тебя твоих пятничных пожеланий.
2: Я всех желаю, чтобы погода такой же оставалась прекрасной, чтобы жары больше уже не было такой. И хороших выходных наступающих.
1: Здорово! Мы тебя еще раз поздравляем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой вкусный бокс. Мы же продолжаем вечер с лучшей музыкой здесь в эфире.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на квасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержно веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: весело шагаем и подпеваем лучшим треком здесь в эфире «Смотри радио». По этому вечеру мы точно пробежимся по полной, как иначе. Сегодня прощаемся со вторым месяцем лета и говорим Юле спасибо и до новых встреч. Но все-таки, чтобы он был еще приятнее, не стесняйтесь добавлять громкости, чтобы вместе с нами ярко и весело проводить этот замечательный день. А поможет нам, конечно же, также ваше сообщение и, конечно же, ваши пожелания. Привет, Арчане, когда же будет прохладно, Стелла нам написала, но уже прохладнее, чем было на прошлой неделе. Так что давайте последние возможные солнечные лучики из этого дня все-таки будем выуживать вместе с вами, чтобы действительно насладиться моментом и этим вечером. Ну и, конечно же, поможет музыка, так что громче звук делайте.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30.

0: Орске. В эту минуту плюс 28 градусов. Ночью ожидается плюс 17. Завтра днем будет плюс 26. В Ясном в эту самую минуту плюс 27 градусов. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 26. В Ковандыке и Медногорске сейчас плюс 25. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 25 градусов. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 20. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Отправимся на самый танцевальный вечер. И, конечно же, чтобы ярко и весело проводить второе лето.
1: Второе лето? Второе лето проводить?
0: Месяц лета? Да ты мне тут уже за эфиром все мозги вынес.
2: Второе лето. Проходит второе лето.
0: Как вы понимаете, у нас
2: тут
0: появился в эфире. Да, я уже все.
1: Я как смерч, знаете, из эмоций такой...
0: Вот с этим вас, друзья, не оставляю. Этим вечером связь держал весь день с вами я, Макс Мочалов. Скоро услышимся.
1: Был адекватный весь день Макс Мочалов.
3: Всегда есть время отдыху. Смотри радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орский горсовет предложил изменить региональное законодательство для аренды земельных участков без торгов. Это поможет пострадавшим от паводка 2024 года увеличить свои участки до нормативов. Инициатива обсуждалась с Сергеем Грачевым и Денисом Окуневым. Грачев поддержал проект, который рассмотрят осенью. В Оренбурге ГИБДД расследуют ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. 30 июля 2026 года у дома номер 2 по улице Монтажников 34-летний водитель «Фиата», поворачивая налево, сбил 15-летнего велосипедиста, двигавшегося напрямо. Юноша получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Почти 80% россиян утверждают, что всегда приходят на работу вовремя. Это на 12% больше, чем 2 года назад. Самыми пунктуальными оказались сотрудники старше 45 лет. Каждый второй из них заявил, что всегда соблюдает график. При этом 3% опрошенных задерживаются несколько раз в неделю и еще примерно столько же несколько раз в месяц. Обычно опоздание составляет не больше 10-15 минут. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости.
10: Жизнь.
11: Жизнь.
12: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, пятница — это когда ты, знаете, вот слово «работа» начинает звучать как какое-то вот иностранное или почти забытое слово, да? Вот так, друзья, пятницу ждали, держите, распишитесь. Женя Куликова здесь до 23:00, поэтому давайте погнали.
2: Смотри.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: плане в газовик. Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

что, друзья, мы ничего перематывать не будем. Мы наслаждаемся каждым мгновением этой пятницы, друзья. Женя Куликов здесь, и поэтому давайте вот мы зайдем в наши мессенджеры, Макс, Телеграм, да, продолжим фразу. Я люблю пятницу за то, что... И вот за что вы любите пятницу. Я за то, что у меня выходной завтра. Вот, я люблю пятницу. Да вообще, я, знаете, я каждый день неделю люблю. Даже вот в понедельник, когда все приходят на работу какие-то грустные, уставшие, а я всегда веселюсь, их это еще и больше бесит. Ну, в общем, пишите, друзья, в наши мессенджеры. Ну и, конечно, заказывайте песни, которые вам нравятся. Ну и, конечно, конечно же, передавайте приветы своим любимкам. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39,
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявление о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья мои хорошие, давайте-ка вот кто-то нам звонит. Мы сейчас спросим, кто это к нам дозвонился. Алло, здрасте.
1: Алло.
0: Алло, здрасте, это Владислав, что ли?
1: Да.
0: Ну, чем занимаетесь? Рассказывайте, как день провели?
1: На велике катаюсь.
0: На велике катаетесь?
1: Да.
0: Прям сейчас?
1: Да.
0: И прям нас слушаете и на велике катаетесь?
1: Да.
0: Молодец, молодец. А что еще интересного сегодня произошло?
1: Что еще интересного?
0: Да.
1: А что интересного мог произойти, кроме смотри радио?
0: Ну вообще ничего. Да, ну слушай, ой, смотри, какой молодец, а. Вот-вот-вот что значит, а. Вот похвалил нас, молодец. Ну, давай привет передавай, наверное.
1: Передаю привет маме и папе, которые сейчас дома.
0: А вот маму и папу как зовут-то?
1: Передаю привет маме Елизавете, а папе Виктору.
0: Вот, Елизавета и Виктор, вот, от вашего хорошего сына и нашего, да, любимого слушателя, как говорится, вам привет. Ну, что слушать-то будем? Ау.
1: А можно прям вот немножко с вами за эфиром поговорить?
0: За эфиром поговорим обязательно. Ну а пока давай послушаем вот следующую композицию. NBA называется. Вот, а сейчас поговорим с тобой. Хорошо.
2: В твоем ритме. Смотри

0: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда.

0: Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители Орска приглашают на две осенние ярмарки, где можно будет приобрести продукты, непродовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию. Первая ярмарка состоится 26 сентября в Советском районе Орска. Она пройдет с 10 утра до 14 дня на территории прилегающих ДК железнодорожников. Еще одна городская ярмарка пройдет 3 октября с 10 утра до 15.00 на площади Комсомольской. Торговые ряды разместятся уже на традиционных участках между зданиями Сбербанка и драмтеатром, между зданием администрации Орска и драмтеатром, по улице Кутузова, между Центральным парком и драмтеатром. 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18.15. Возрастная аудитория 0+. А 8 человек пострадали в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу «Краснодар-Донецк» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Амросиевки Игорь Лызов. По его словам, один из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Атака автобуса произошла на фоне массированного удара беспилотников по российским регионам в ночь на 31 июля. По данным Минобороны Российской Федерации, силы ПВО перехватили и уничтожили 371 дрон. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь такой позитивный, веселый, теплый, даже слишком, наверное, горячий. Вот, будет с вами до 23.00, поэтому никуда не расходимся, будем провожать эту пятницу вместе. А давайте ее будем медленно встречать, чтобы она была медленно, и мы больше отдыхали. Вот как раз песня Daft Punk, Фарам Уильямс, Get Lucky. Надо бы пойти эти скороговорки почитать. Ладно, удачи вам.

0: Рубрика лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Алок и Иллениум с треком To the Moon. А лидерами Хит Мьюзик Чарта были Алок и Калид с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Хит Мьюзик Чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, гороскоп на завтра. Завтра начинается третий выпуск, хотел сказать. Третий месяц лета, друзья. Ле шанс финаль. Для тех, кто еще не скупался или еще куда-то там не съездил. Поэтому давайте-ка гороскоп на завтра, на 1 августа, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Завтра, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, и он закроется.
3: Осторожно.
2: Телец.
1: Черти закрываются, да? Итак, завтра вы будете хозяином положения, вы получите именно то, что хотите, и тогда, когда этого желаете.
2: Близнецы.
1: Завтра, ровно как и в следующие несколько дней, лучше посвятить приспособлению к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
2: Рак.
1: Завтра вам понадобится некоторый толчок, после чего все пойдет как надо. Ну, это пендель называется, да?
2: Лев.
1: Итак, вам следует подружиться с собственной головой хотя бы на завтрашний день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение этого дня.
2: Дева.
1: Что бы ни происходило, завтра вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся.
2: Весы.
1: Не так сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, завтра эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимальные усилия в верном направлении.
2: Стрелец.
1: Итак, завтра вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
2: Козерог.
1: Итак, никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости.
2: Водолей.
1: Завтра решение одной давно забытой проблемы всплывет само по чистой случайности, оказавшись у вас в поле зрения.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки буль-буль. Завтра в течение событий произойдут резкие перемены, которые не смогут вас не затронуть. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама.
4: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно момент.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Знаете, это прям девиз нашего радио. Смотри, но меня не трогай. Как в зоопарк. Я как вот здесь вам машу, друзья. Можно меня смотреть, можно слушать. И, конечно, все ваши сообщения сейчас буду зачитывать. Женя Куликов здесь. Позитивный, веселый. Девятый день уже работает. Это хорошо. Вот Эльвира Кузнецова написала. Пятница — это маленький праздник, конец недели. А в субботу не идти в садик, не будить детей в школу. А если еще и в субботу, в воскресенье, у самой выходные, то жизнь играет яркими красками. Не нужно никуда идти. Дом балдеет. Или убираешься под музыку, а то и с Куликовым в эфире. Вот это да. Кстати, пятничный привет всем. Мне больничный продлили на следующей неделе на работу. Ну а пока я с вами и радуюсь вашему эфиру. Спасибо вам, Эльвира. Давайте, не болейте и радио смотрите. А дальше у нас, знаете, старенький трек, а студия «Улетаю». Погнали.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орский горсовет предложил изменить региональное законодательство для аренды земельных участков без торгов. Это поможет пострадавшим от паводка 2024 года увеличить свои участки до нормативов. Инициатива обсуждалась с Сергеем Грачевым и Денисом Окуневым. Грачев поддержал проект, который рассмотрят осенью. В Оренбурге ГИБДД расследует ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. 30 июля 2026 года у дома номер 2 по улице Монтажников 34-летний водитель «Фиата», поворачивая налево, сбил 15-летнего велосипедиста, двигавшегося напрямо. Юноша получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Почти 80% россиян утверждают, что всегда приходят на работу вовремя. Это на 12% больше, чем 2 года назад. Самыми пунктуальными оказались сотрудники старше 45 лет. Каждый второй из них заявил, что всегда соблюдает график. При этом 3% опрошенных задерживаются несколько раз в неделю и еще примерно столько же несколько раз в месяц. Обычно опоздание составляет не больше 10-15 минут. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
9: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, если вы уже начали немножечко так расслабленном состоянии уже проходить, да, ну вообще пребывать, если вы уже начали немножечко кайфовать от нашей музыки, да и вообще просто расслабились, значит, уже пятница, друзья, вечер. Давайте проводить ее вместе со мной.
2: Смотри, Радио Хит.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый
2: Хотите
0: поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина с композицией «Happy End», друзья. Вот так, говорит, понимаете, что они говорят? «Happy End» — история той, которой больше нет. Ну, вот все грустненько как-то, да? А у нас не грустненько, у нас здесь классненько, потому что это, знаете, это «Смотри радио». Здесь не только нас можно слушать, но и смотреть, а это круто. В общем, смотрите. Вот, пауэрбэнк авиапассажира задымился и начал искрить во время полета. Все это произошло за границей в Индонезии. В общем, пережили все тревожные минуты. Все из-за некого мужчины. В общем, он нарушил правила безопасности, извлек из сумки пауэрбэнк и начал заряжать свой телефон. Примерно через 30 минут после взлета на самолета устройство внезапно замкнуло. Оно задымилось и начало искрить, напугав всех окружающих. Все «help, help!» И сразу вот это вот, помните, если кто-то смотрел раньше каламбур, вот эта вот категория 16+, где там самолет падает, оно «сколько у нас этого? 335 серий», и вот эта музыка «тум-тум-тум». В общем, как так, друзья. Но, слава богу, все прошло хорошо, все отлично. В общем, видите, а вы знаете, почему все это произошло? Ну, у человека разрядился телефон. Он хотел его зарядить, чтобы посмотреть «Смотри радио», наверное. Но мы в этом не виноваты. Он хотел просто, чтобы ему было хорошо, комфортно. И теперь он дома, наверное, и смотрит нас.
1: В твоем ритме.
2: «Смотри радио».

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
0: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Да, друзья, хит на все времена. Сегодня такая песенка старая. Да, представляете, блестящая группа с композицией «Апельсиновая песня». А там бананы, кокосы. Давайте послушаем и вспомним, друзья. Погнали!

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
1: Метеохит.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, пятницу, это когда, знаете, даже чашка кофе утром улыбается тебе, потому что знает, завтра можно спать до обеда. Поэтому давайте-ка, друзья, вечер пятницы вместе проводить здесь на Смотри Радио. Классное время. Вау.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.
8: Может,

0: Sen Ege, aha, Ege, это был Кетчуп, Last Ketchup, The Ketchup Song, композиция. Друзья, ну а дальше мы про гороскоп расскажем на завтра, на 1 августа, заключительный месяц лета.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп готовы слушать, внимать? Тогда нате.
2: Овен.
0: Итак, овны, друзья, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется.
2: Телец.
0: А вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите, и тогда, когда этого желаете. Классный день.
2: Близнецы.
0: Итак, близнецы, завтра, ровно как и следующие несколько дней, лучше посвятить приспосабливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
2: Рак.
0: Итак, раки, что у вас? Завтра вам понадобится некоторый толчок, ну или как волшебный пендель, после чего все пойдет как надо.
2: Лев.
0: Итак, львы, вам следует подружиться с собственной головой хотя бы на завтрашний день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение дня.
2: Дева.
0: Что бы ни происходило, завтра вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть.
2: Весы.
0: Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здравомыслить, вы удивитесь, как вас могли втянуть в такую авантюру. Да поздно будет.
2: Скорпион.
0: Итак, завтра эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимальные усилия в верном направлении, и остальное произойдет само.
2: Стрелец.
0: Завтра вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
2: Козерог.
0: Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно, знаете, сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости.
2: Водолей.
0: Завтра решение одной из давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности, оказавшись у вас в поле зрения.
2: Рыбы.
0: Итак, рыбки, завтра в течение событий произойдут резкие перемены, над которые не смогут вас не затронуть. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

Реклама. В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

друзья, давайте перейдем к вашим сообщениям, которые прилетели здесь, сюда. Нам Геннадий Грант написал: «Всем привет из Ростовской области, смотри радио, вы лучшие! Спасибо вам, Геннадий!» Диана написала: «Передаю привет своей любимой маме Асе и родственникам». Вот это сообщение тоже улетает. Диана написала также: «Всем привет и моей маме Асе!» Мама Ася приехала, да. В общем, вам тоже огромный привет и маме вашей. Сергей Иванович написал: «Сергей Иванович, спокойной ночи, Озерновский, Камчатка, Споки, Ноки вам». А сынок Сережа написал: «Женя Куликов, добрый вечер, слушаю эфир, радости, веселья, улыбки, класс, супер, вау, и вам тоже всего хорошего». А также Есения написал: «Какое красивое имя, а, Есения. А привет, Женя Куликов, отличного эфира, быстрее бы прохлада настала, а сегодня вечером будет прохладно». Стелла написала: «Привет, Арчане, когда же будет прохладно?» Да будет, будет прохладно. А сегодня выгляните, а там будет прохладно. А вот смотрите, давайте вот как раз-таки про берега, небо, споет Дима Билан, можно подпевать. Смотри,

0: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 17, утром плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15, утром плюс 16. В Ясном в данную минуту плюс 17, ночью плюс 12, утром плюс 18. Ну а в Кумандыке, Медногорске плюс 17 сейчас, ночью 12, утром 18. В Акермановке плюс 19 сейчас. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: что?
1: Ну.
2: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, правильно мальчишка сказал. Женя Куликов на Радио Хит, друзья, на Смотри Радио здесь, поэтому давайте-ка мы этот час тоже проведем в хорошем настроении. И, как говорится, хорошее настроение не покинет больше вас, да? Ну и, конечно, друзья, давайте в вечер пятницы хорошую музыку послушаем. Гости из будущего, Метка.
3: Смотри Радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже. Даже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801. 83-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Ну что, друзья, дальше у нас хит на все времена. Врубаем.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это группа «Фабрика» с композицией «Про любовь». Про тебя. Одна из первых, по-моему, первая даже песня группы «Фабрики». Это 2001-2002 год, поэтому давайте слушать вместе, друзья.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Еще раз пятничный привет, друзья, здесь на Смотри Радио, Жень Куликов, и вот они, сообщения ваши прилетели, значит, Виталий написал. Большой привет Орску и Новотроицку. Жень Куликов, ты просто космос в эфире. Уф, спасибо. А всегда с огоньком, с отличным настроением и такой музыкой, что даже понедельники становятся пятницей. Спасибо, что поднимаешь настроение нам каждый день. Передавай огромный привет Насте Центр и Кристине Буровой. Девчонки, вы самый-самый прям персик. Еще раз, самый теплый, прохладный привет. Привет всем арчанам и новотрайчанам. Особенно коллегам с Уральской стали. Любим, слушаем, не переключаемся. Слушай, Виталий, спасибо вам огромное. Действительно, очень хорошо, когда есть вот такая, вы знаете, обратная связь, да. И это хорошо, что у нас есть такие слушатели и смотрители, как вы. В общем, все сообщения ваши зачитываю здесь, на Смотри Радио. И вот, за что вы любите пятницу. В общем, Александр Никулин написал: за то, что мне надо записать новый выпуск чарта моего. Вот, ну дай хоть послушать, что ли, чарт свой. Напиши нам или скинь ссылочку мне, обязательно послушаю. А здесь, знаете, что еще? Здесь мне написала Анастасия. Настя хочет старую песенку какую-нибудь послушать. А у меня для вас есть в запасе. Знаете что? Город 312. Фонари.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным
5: ценам. Друзья, тем временем в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 17, утром плюс 19. В Оренбурге сейчас 18, ночью 15, утром 16. В Ясном, Кунтке, Медногорске плюс 16. Сейчас ночью 12, утром 18. В Акермановке плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Смотри, смотри.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Готовишься стать студентом? В Мегарай одежда, сумки, папки, рюкзаки, товары для дома, посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс.
2: Макс.
1: Макс.
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей с

0: старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Это радио.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавца.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.